дай стекле. Ниндиней, човек хилейвен, остег юд в бархи сест. Altijd fleurig, goed in het veld, dus net je hebt.